альбом кавере на 80-х времен. Кубро. Кубро. Кубро кирьяста хоитая. Мутинсо, а тас хулмо, зарбаки валданен. Сегопа.